0: Мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Ну, не Всезнайка. Да, я скажу, что то, что Тедди не знает, тем самым лишая себя шикарной субботы. Уже сегодня тебя ждет крутейший дэнс вечер на Европе Плюс. Начнем в 20.00 по Москве с топ-клаб-чартом и Тимуром Бодровым. Там ловить 25 главных идей хитов недели. Ну, а в 22.00 также по столичному не пропусти фирменный диджей-сет от диджея Ритон в резиденции. Подключайся. Кстати, в прошлый выпуск шоу всегда можно послушать в подкасте на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки by India, Choi Mod, Shade, Maroon 5 Sugar, а также BTS Swim впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кадем, это by Индиях Чо и Мод прямо сейчас. Вирусный трек, который облетел всю нашу страну. Да что там нашу страну? Все страны, всю планету, судя по высоченным позициям в мировом шоу.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все следующие полчаса мы будем наслаждаться лучшей мировой поп-музыкой здесь на Европе плюс. Без остановок. Запоминай, кого ты точно услышишь. Впереди Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть раньше в динамиках отметится Домина Дэвид с красивейшей историей Next Summer. А еще не пропусти Дэйв и Тэм с суперхитом Rain Dance. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Бритни Спирс, Стромай и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right.

0: Cause I Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ждать мы тоже ничего не будем, помчим вперед, чтобы послушать как можно больше топовых треков от звезд межгалактического масштаба. Да, больше хитов и больше музыки впереди. Russian Raul Alejandro и Miskit представит шикарную свежую вещицу Pongo. Вот как услышишь, сразу поймешь, насколько это расслабляющий трек, под который идеально отдыхать. Прежде с нами Jonas Brothers с вещицей Sucker, а также Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. Ну и кстати, Tokyo Hotel в этом году выпускает новый альбом Encore. Что тут скажешь? Ждем с нетерпением.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

потрясно звучит. Russian Rowling, Андрей Вискит, Понго. Прямо сейчас в твоих динамиках. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Будет и поп-рэп. Здесь отметится Must Woof с темой Astronaut and the Ocean. Будет и дэнс-поп. Послушаем Керикса Йена и Шаус с историей Walk With Me. А еще будет и New Disco. Кунгс и Тапилос Лондон Galaxy уже через мгновение. Ну и помни про то, что 9 муз-потоков есть на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там тоже, знаешь ли, разнообразие хитов. Много разных стилей. Залетай и заценивай в любой момент.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Настраиваться на выходные нужно правильно. Ставим равно вместе с лучшими хитами от Европы Плюс, гремящими без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто появится в эти 30. Встречаю их Ежели и Соль, то есть мы Джамайка. Бам-бам. С нами Ёлка, с треком «Проще».
1: Может, проще, надо проще.
0: Еще раньше здесь отметится Гарри Стайлз с мировым хитом «As It Was». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Биби Рекс и Фейтлесс. Разыбрано Марс, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа плюс.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: говорилось в известном фильме, что уже разлетелся во все уголки нашей планеты. И сейчас, между прочим, занимает вторую строчку в мировом Шазаме. Круто. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf на подходе. Прежде лови картун Кристен Ярвики де Флорентайн с вещицей On the Break of Dawn, а также Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: If you don't like something, change it.

У нас далее больше топ и больше музыки. Вань Дмитренко, Ртуть. Совсем скоро. Ну и напомню, что до 31 мая включительно 3 раза в день мы разыгрываем билеты на его концерт. В общей сложности 100 билетов найдут счастливых обладателей. 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе «Лужники», перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай «Европу плюс» и забери свой билет на концерт. Розыгрыш, кстати, также проходит в нашем сообществе ВКонтакте.

0: еще не пропусти Офенбах с вещицей Качи. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует клан Карусел, Эрасмус и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: У тебя сегодня Андрей в соперниках.
3: Привет, привет.
4: Привет, привет, Андрей, а ты откуда?
5: Привет,
3: я тоже
5: привет,
3: из Андрей.
2: И ты из Челябинска?
4: Серьезно?
2: Так, я Челябинск. Теперь...
4: Докажите.
2: Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
3: Не.
2: Юль, а ты знаешь Андрея?
5: Нет, первый раз слышу.
2: Мы очень доверчивы, мы верим,
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Это мод на Европе Плюс. Его история «Намек на нас». 30-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП 40 прямо сейчас. И поп-звучание, и хип-хоп, и соул, и немножко трэпа. Все мы любим. Все разнообразие музыкальное. Всем привет, доброе утро. Здравствуйте, это крутой... хотел сказать, крутой уикенд. Рановато пока. Просто уикенд, ребята. Всем здрасте, меня зовут Денис Романов. Буду утром в уикенд. Вот это точно уже актуально. Буду утром этого выходного дня ставить для вас самую крутую музыку. Будет брак с XTN, с треком Pay to Exist. Будет Two Colors и Safri Duo, Head Above Water. Все, все многообразие музыкальное. Все впереди здесь на Европе Плюс. Лови!
1: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа плюс.
1: I am paid to exist.

0: величайший продюсер, шоумен. Почему бы нет? Потому что многое на себя берет. Многое делает, многое делает. Тейм Импала, его работа «Дракула». Вместе с ним кей-поп суперстар Дженни. То есть Тейм Импала в свое время не так давно выпустил эту работу. Решил, что маловато самого себя и добавил туда прекрасную Дженни. Это класс. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Мы тебе добавим тоже классные музыки в это утро. Есть у нас Фло Райда, есть Right Round, легендарная тема. Есть Бенсон Бун и его уже легендарная тоже тема Sorry, I'm Here for Someone Else. Есть и команда BTS, работает Swim, лидер нашего чарта Еврохит Топ 40 прямо сейчас. Вернулись на первое место. Будем слушать их совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
4: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Ближайшие полчаса нас с тобой здесь на Европе Плюс ждет больше хитов и больше музыки. Будет Тедди Суим, Soul Superstar, его работа Mr. Know It All. Еще поп-рок легенды One Republic с треком Connection. So lonely. А еще электронный гуру-гений, миллиардер, лейбл, филантроп Робин Шульц, Оливер Три, Miss You. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Обязательно дождись.
3: С трудом просыпаешься в выходные?

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 7 утра в Москве.

0: это Тедди Свимс, мистер Ноу Идол Сол Суперстар Легенда. У нас много, кстати, артистов вообще всегда. В целом здесь не прогресс. Но этим утром, утром уикенда, настоящие звезды, все они здесь. Будет Билли Айлиш, будет ее история Bad of Feather, будет Келвин Харрис и Джон Ньюман, их легендарная дэнс-поп работа Blame. А еще появится актуальная тема от Алана Уокера, танцевальный хит Broken Strings. Да и вообще будет много всего интересного. Будет крутой уикенд обязательно совсем скоро. Мы его послушаем, подарки получим. Будет, в общем, много всего интересного. Обязательно дождись.
1: Реклама. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Сос, прием! Нам нужна помощь!
1: Триллер «Пропасть».
2: Ребята! Делай, что он говорит.
1: Возрастное ограничение 16+.
3: Делал ли ты в своей жизни что-нибудь дикое?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: это Доминик Файк. Его история «Baby Doll» на Европе Плюс. Поп-рок, суперстар, а почему нет? Еще и актер. Талантливый парень. Есть у нас еще один такой, который тоже во всех проявлениях хорош. И музыку выдает из всего, к чему прикасается. Как мы знаем, кружки, ложки и так далее. И все у него получается гениально. Чарли Пут и Селена Гомес вместе с ним. Их история «Уидон Только Не Мой». Еще будет «Эбен и Халлоу». Все это впереди на Европе Плюс совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Это электронный суперстар на Европе Плюс Али Фарбин. Барри так, так называется его работа. Прямо сейчас. Пробежимся немножко по стилям, потом к танцевальной музыке вернемся. Будет Jay-Z и Linkin Park. Классика из хип-хоп индустрии, поп-рок индустрии. Их мэшап история Number and Core. Два трека в одном. Будет акцент и Миша Миллер. Дэнс-поп работа Don't Leave или Кайли. Так раньше у нее было, ну так называлось, скажем так, да? Немножко видоизмененная теперь тема. Теперь к музыке. Говорил про танцевальную музыку, мы к ней возвращаемся.

0: это Linkin Park и Jay-Z. Два трека в одном, Numbing Core. Два трека замечательных, легендарнейших, нами, конечно, любимых. А больше хитов и больше музыки впереди. Много всего интересного будет в крутом уикенде в следующем часе. Обязательно дождись. Контент и подарки. Все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. Все регионы России готовы к проведению сентябрьских выборов. Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги, и экономных граждан за год стало больше на 71%. Об этом прямо сейчас. Итак, все регионы России готовы к проведению выборов. По данным на 1 января, в стране зарегистрировано больше 110 миллионов избирателей. Из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Болгакова. Она отметила, что для четырех субъектов это будут первые выборы депутатов Госдумы. Напомню, единый день голосования назначен на 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы, будут выбраны также высшие должностные лица не менее чем в 8 регионах страны. Между Москвой и Душанбе после 6-летнего перерыва вновь запустят прямой поезд. Время в пути между конечными точками займет почти четверо суток. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня. Состав будет ходить один раз в 2 недели. Как сообщили в РЖД, поезд назначен по просьбе властей Таджикистана. Билеты уже в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор и Минцифры запускают электронную книгу жалоб на госуслугах. Россияне смогут сообщать о товарах ненадлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно будет на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата, на отказ в возврате стоимости товара, превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. По данным гидрометцентра, в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и Сириуса, ожидаются сильные дожди в горах со снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. Ну а в море в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей. Неблагоприятные погодные условия затронут также Адыгею и регионы Северного Кавказа. За последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%, так 2/3 опрошенных москвичей считают себя экономными. В Петербурге, Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. Как пишет «Известия», в излишней расточительности признались жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами, причем 42% признались, что экономия приносит им удовольствие. А основными способами экономии опрошенные назвали поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок и мониторинг скидок и акций. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем, доброе утро, здравствуйте, это крутой уикенд на Европе Плюс. Как-то непривычно, я тут немножко отдыхал, поделюсь радостью. Ну и вернулся, как будто я не рад, нет, я рад, ребята, мы вместе снова. И много интересного, конечно, в этот уикенд здесь на Европе Плюс. Что будет? Будет много подарков у нас и классный мерч в наших уже традиционных, да, играх для крутого уикенда. Будут, конечно, билеты на грандиознейшее шоу Вани Дмитриенко, которое пройдет скоро в Москве. При поддержке Европы Плюс, конечно, мы сегодня поиграем, раздадим билеты. Естественно, контент имеется тоже. Вот, например, скоро будет Киномикс, потом будет Гороскоп, как раз-таки игра под названием Киномания с подарками от нас, от Европы Плюс. Музыка, самая крутая музыка. Будет Тува Ло, будет ее история Cool Girl, будет Sony Federer и Think About Us, танцевальный хит. Все это сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Киномикс для себя. Отмечаем сегодня в Киномиксе какой-нибудь фильм или сериал, чтобы его посмотреть вечерком или на неделе. И, конечно, подсказку слушаем внимательно. Скоро игра «Киномания». Один из фильмов, про который буду рассказывать, сериалы, у нас в этот раз все-таки в большей степени, он тебе принесет победу и классный мерч. Погнали. У нас подборка молодежных классных сериалов, легких, интересных. Ну, хотя нет, не всегда легких. Ну, интересных. Послушаем. Значит, рекомендация. Первая. Это картина под названием «Вне кампуса». Экранизация популярных романов Эль Кеннеди быстро стала новым guilty pleasure, как это говорится, да? Всех любителей романтики и хоккеистов с травмированным сердцем. В центре сюжета Брайерский университет, где ледовая арена важнее лекционных залов, а студенты творческих факультетов вынуждены буквально бороться за место под солнцем. Особенно дерзкая и талантливая Ханна, которая неожиданно сталкивается с тем самым плохим парнем из хоккейной команды. Первый сезон уже вышел и успел собрать внушительный армию фанатов, а второй ожидается в 27-м году. Интересно, интересно. Разговоров много, по крайней мере. У нас сегодня все такие сериалы и фильмы, про которые много говорят. «Макс Стенхолл», так называется следующий сериал, и про него тоже есть кое-что, что рассказать. Если любишь истории в духе «Богатый парень и девушка не из его мира», то этот сериал затянет тебя моментально. Руби случайно узнает слишком много о семье Бафортов, а высокомерный наследник Джеймс пытается заставить ее молчать. Правда, между выяснениями отношений очень быстро появляется химия, ради которой зрители и включают такие проекты. Роскошные интерьеры, элитная школа, драма и красивые люди, конечно, все как мы любим. Кстати, третий сезон уже снят. Интересно? Тоже интересно. А еще, конечно, наверное, самый громкий сериал, о котором говорили, говорят и, наверное, будут говорить еще долго. Это сериал, который нужно запомнить, потому что он скоро принесет тебе классный подарок в игре «Киномания» — «Эйфория». Сериал, после которого Зендея окончательно закрепилась в статусе одной из лучших актрис своего поколения. История девушки Ру — это не просто подростковая драма, а тяжелый разговор о зависимостях, одиночестве, попытке выжить в мире, где никто толком не знает, что делать. Третий сезон уже вышел, и, конечно, многие, наверное, его смотрят, спорят, ругаются или что-то еще другое делают. Обсуждают, я имею в виду, конечно. Классная тема, классная эйфория. Смотрим и, конечно, запоминаем. Скоро мы ждем игру «Киномания». Там надо будет его назвать и выиграть, забрать себе классный эксклюзивный мерч от Европы+. Ждем!

0: Этот голос мы узнаем, конечно, мы его знаем, это Мод и работа под названием «Шаде» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Трек, который тоже вы наверняка узнали, знали, слышали где-то в соцсетях, 100%, тренды, все дела. Больше хитов и больше музыки на Европе+, плюс впереди. В крутом уикенде будет «Медуза», абсолютно хитовая танцевальная тема «Don't wanna go home tonight». Такой гимн, можно сказать, выходных дней, да? А мой английский оценили? «Go home tonight». В общем, будет, конечно, послушаем ее, классная тема, а еще будет гороскоп. Совсем скоро, обязательно дождитесь.
1: Реклама. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы+. Следующим можешь быть ты.
4: Утром по будням в 9:30.
3: Звони и взламывай.
5: Сейф в бригаде «У».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Так, ребят, гороскоп на сегодня. Сегодня 30 мая. Это я так разволновался из-за того, что конец весны уже все. Лето, вот оно, мы можем до него дотянуться уже. Итак, 30 мая, Овны, слушаем внимательно. Появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить. Прекрасно. Тельцы, поддержка звезд будет очень сильной. У вас многое получится хорошо. Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки, не переходите на личности, даже если очень сильно захочется. Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится. Девы, успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы, вероятно, приятные события, касающиеся кого-то из ваших близких. Стрельцы, вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи, обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. И рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Так, время поиграть между... Время играть. Играть в киноманию, раздавать подарки. Конечно, это делать буду я, делать будем мы, Европа Плюс. И тебе время звонить в киноманию по номеру 745-6565. Код Москвы 495. Если, тем более, ты послушал или послушала Киномикс. В начале часа у нас была такая рубрика, где были подборка сериалов. Была, точнее, подборка сериалов интересных. Тогда там была подсказка, а значит, надо точно звонить. 745-6565, код Москвы 495. Звоним и тебя ждем в киномании.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
5: АО «Альфа-страхование».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Люблю, когда цифры возбуждают.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Еще раз.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
8: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
9: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
9: СК-10.
11: Больше хитов. Больше музыки.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем. Играем в киноманию, раздаем подарки. Есть классный наш мерч, эксклюзивный от Европы Плюс. Себе, например, классную нашу стильную и эргономичную, и вообще полезную термобутылку от Европы Плюс, с которой можно любой напиток пить горяченьким, вкусным. Себе хочет ее забрать. Наш слушатель, зовут его Никита. Никита из Казани. Никита, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Привет. И термобутылка наша классная может достаться тебе. Если, как знаешь, этот мем, который... если ты себе, вот точнее себе, нам расскажешь, какой фильм мы загадали. Будет три факта про одну известную картину или сериал, не знаю, что уж там попадется тебе. Но у нас была подсказка, правда, в начале часа в Киномиксе. Но тем не менее, у нас подборка фильмов, там молодежные фильмы, сериалы. И один из них вот как раз в этой игре. Называю факты, ты мне говоришь название фильма, либо после каждого из фактов, либо в конце уже всех трех, и все. Если победил, то победил. Подарок тебе. Играем, Никита.
2: Да, я готов.
1: Погнали, факт номер один. Значит, сериал, сразу подсказка, после которого актриса по имени Зендея окончательно закрепилась в статусе одной из лучших актрис своего поколения. Вот такой первый факт. Сейчас узнаем, Никита внимательный слушатель Европы Плюс или нет. Никита, идеи или дальше?
2: Дальше.
1: А, ты не слушал Киномикс?
2: Ну, как раз прослушал.
1: Прослушал. Ну, тогда слушай дальше. Значит, вот эта история, да, этот сериал с Зендеей в главной роли, мы же знаем Зендею, помним ее по разным фильмам. Значит, это история девушки по имени Ру, так ее зовут, Ру. Это не просто подростковая драма, а тяжелый разговор о зависимости, одиночестве и попытке выжить в мире, где никто толком не знает, что делать. Вот такой второй факт. Ну, Никита, ну надо знать такое. Ну это уже классика уже. И драмы, и трагикомедии, что там много всего. Итак, предположение. Ну давай дальше.
2: А еще есть подсказки?
1: Есть еще третья. Очень короткая. Третий сезон уже вышел. Третий сезон сериала. А еще, я тебе от себя уже подскажу, там еще есть вторая главная героиня, которая в этом сезоне борется за внимание Зендеи. Зовут ее Сидни Суини. И у нее прекрасные, талантливые роли. Каждая роль. Каждая роль прекрасна и талантлива в ее исполнении. Ну, Сидни Суини, ну, Зендея. Ну, главный, наверное, главный сериал в этом сезоне. Ну... Ну давай! Ну, вот чувство переполняет человека, когда он побеждает с ним. Что случается? Так называется этот сериал. Последняя подсказка. Раз, два, три. Ну! Это...
2: Не знаю.
1: Это эйфория, Никита! Ну что ж такое? Ну ладно, ничего страшного. Все бывает, всякое. Я тебе рекомендую его посмотреть. Я вот третий сезон так только мельком. А первые два очень даже, особенно первый очень удачно, как мне кажется. Посмотри, моя рекомендация такая, субъективная. И тебе всяческие респекты. Ты молодец, что дозвонился. Это большая удача, потому что дозвониться, правда, сложно. Молодец в любом случае. И в следующий раз тебе повезет, я уверен в этом. Все, тебе хорошего уикенда, хорошего дня. Пока-пока и... Классной музыки, конечно, Ники. Тебе классной музыки. И всем остальным тоже будет. Джейсон Деруло прямо сейчас. История Savage Love.

Джейсон Деруло. Savage Love, так называется его работа. Джейсона мы, конечно, знаем и любим. И, конечно же, ждем вновь здесь у нас в России, в Москве, 14 июня. При поддержке Европы Плюс пройдет его уже легендарное шоу, потому что многие в него влюбились, когда он первый раз приезжал, кто-то не успел побывать, не смог. Ребята, заходите на europaplus.ru, почитайте, где что, как. И, конечно, естественно, мы вас там всех ждем. Само собой. Еще ждем Джастина Бибера и Forest Movement в крутом уикенде. Будет история Live My Life, будет Chapel Rock, и Good Luck Baby, тоже еще одна легендарная тема. А все это впереди. И в новом часе крутого уикенда будет дабл-хит. Там тоже актуальные артисты. Все узнаешь скоро.

0: Джастин Бибер и Forest Movement. Два легендарных артиста. Ну, в смысле, Forest Movement там много, конечно, музыкантов, но тем не менее. Легенды, легенды. Live My Life, так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда и дабл хит.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. РЖД запускают перевозку детей под присмотром проводников. В трех округах Москвы сегодня временно закрыто движение транспорта. И что россияне чаще всего спрашивают об окрошке? Об этом прямо сейчас. Итак, РЖД запускает перевозку несовершеннолетних детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник, а на станции прибытия его передадут указанному в заявлении лицу. Стоимость сопровождения составит 1500 рублей. Оформить услугу можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда. Сервис, который заработает с 1 июня, будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». МЧС России опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на АЗС. В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС и никаких новых ограничений для посетителей не планируется. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что разговор по телефону рядом с бензоколонкой якобы может привести к отказу в обслуживании или внесению водителя в черный список. Сборная России по художественной гимнастике получила расширенную квоту на чемпионат мира. Первенство пройдет в немецком Франкфурте с 12 по 16 августа. Российская команда сможет заявить на турнир от 2 до 3 гимнасток. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы в Варне стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом за 5 лет, на котором они выступают под флагом страны. Мария Борисова и София Ильтирякова после квалификации вышли в финалы отдельных упражнений. Сегодня в течение дня в Москве будет закрыто движение для транспорта на некоторых улицах. Ограничения затронут центральные, западные и северо-западные административные округа. В частности, движение будет закрыто на участке северо-западной Хорды на Крылатской улице в связи с проведением большого московского триатлона, на центральных улицах и набережных города из-за проведения забега «Зеленый марафон», а также в районе Цветного бульвара в связи с проведением московского детского велофестиваля. Сегодня день окрошки. К этой дате аналитики Яндекс изучили запросы, касающиеся блюда. Выяснилось, что самой популярной основой оказался квас. На втором месте кефир. Далее идут минералка, вода и айран. При этом пользователи интересуются нестандартными вариантами. Например, можно ли сделать окрошку на пиве или мартини. Есть и вопрос о свойствах блюда. Какая на вкус окрошка на кефире? Можно ли поправиться от окрошки на квасе? Можно ли похудеть с помощью окрошки на кефире? Встречаются необычные запросы. Например, кто изображал окрошку на своих картинах и как ответить девушке, если она любит окрошку с квасом. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Продолжаем крутой уикенд. Скоро, ребята, буквально через 3 минуты будет дабл-хит. Звезды невероятной величины. Один из них. А второй из них хотел какие-то эпитеты придумать. Не буду, все попозже чуть-чуть. Все расскажу обязательно и, конечно, напомню тебе, что голосовать надо будет в нашей группе ВК, официальное сообщество ВКонтакте Европа+. Ждем, ждем, все будет скоро. Пока, Зейн, его поп-рок-хит Die For Me в крутом уикенде.

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Приготовьтесь, ребята. Сейчас будет мясо. Это дабл-хит особенный, потому что невероятные звезды внутри. Любимцы миллиардов. Я этого не побоюсь слова. Это реальность. Это так, так оно и есть. И, конечно, расскажу тебе, что одного из артистов надо прямо сейчас будет поддержать в нашей группе ВК. Официальное сообщество ВКонтакте, Европа Плюс. Сейчас посмотрим. Да, все, голосование, опрос уже выложен. Расскажу тебе. Конечно, с одной стороны, мы не могли пропустить его... Точнее, упустить его герой, самый настоящий, и человек, про которого сняли целый фильм, который сейчас вышел в прокат официальный в России, в том числе, конечно же, при поддержке Европы Плюс, это сам Майкл Джексон, картина «Майкл», и это Майкл Джексон. Ну, куда без легенды? Куда без легенды? А еще есть невероятный суперстар. И по моему, да вообще по мнению многих-многих людей, поклонников поп-музыки в том числе, в одном ряду с ним стоит этот артист. Он мог записать целый альбом практически в одиночку. Сам играл на большинстве инструментов и продюсировал треки. Величайший Принц. Это он. Кто смотрел сериал «Очень странные дела», финал... Разрыв сердечка, конечно, под это. В общем-то, вот такая битва, ребята. Майкл Джексон и Принц. Два величайших артиста. Поп-суперзвезды, сол, R&B, хип-хоп. Чего там, чего только не намешано у каждого. В творчестве всего имеется. И все, конечно, мы любим. Голосуй за одного из них в нашей группе, в нашем сообществе ВК официальном. Мы тебя ждем буквально пару минут и будем подводить итоги. Так что не жди.
0: Дабл-хит на Европе+.

0: на Европе плюс. Подводим итог битвы. Этой битвы в крутом уикенде, дабл-хите Майкл Джексон и Принц, две легенды внутри. В этой битве, конечно, в нашей группе ВК проходило голосование, до сих пор на самом деле проходит, но там все понятно. Первый раз на моей памяти такое, сразу к делу. С результатом 96% голосов, даже говорить ничего не буду про него. Это Майкл Джексон! Ну, конечно, я хотел какие-то факты немножко про него поговорить, что вот интригу какую-то поддержать. Какой в этом смысл, ребята? Давайте просто послушаем два трека Майкла Джексона прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+.
1: Дабл хит на Европе+.

0: величайший, надо ли представлять, Майкл Джексон, ну да, это Триллер, до этого Билли Джин, два трека, победитель дабл-хита, конечно, Майкл сейчас на слуху, картина Майкл о Майкл Джексон на слуху, которая вышла в официальный прокат наш, по всей нашей стране, конечно, при поддержке Европы Плюс, естественно, так что заходите в кинотеатры, посмотрите, картина класс, мы первыми вообще в стране увидели на специальном показе нашем Европа Плюс, было класс. Еще, конечно, есть больше хитов и больше музыки. Впереди будет BTS с их абсолютным хитом Swim. Еще будет Гороскоп. Мы его тоже ждем скоро.
1: Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 мая. Овны, появятся новые личные планы, к которым захочется побыстрее приступить. Тельцы, поддержка звезд будет очень сильной, и у вас многое получится хорошо. Близнецы, если у вас на этот день серьезные дела, то сразу с них и начинайте. Раки, не переходите на личности, даже если очень захочется. Львы, день будет не самым спокойным, но он вам понравится. И это самое главное. Девы, успокойте желание доказать всем свою правоту. Весы, удачные совпадения изменят ваши планы в лучшую сторону. Скорпионы, вероятно, приятные события, касающиеся кого-то из близких людей. Стрельцы, вы отлично проведете день и узнаете много интересного. Козероги, удача будет сопутствовать вашим смелым начинаниям. Водолеи, обращайте внимание на то, что не хотят увидеть другие. И рыбы, подходящий день для покупки всего, что вам давно необходимо.

0: Это «Елка» и ее история проще в крутом уикенде на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди все музыкальные направления, какие можно придумать. Все у нас здесь. Вот мы с тобой такую поп-рок балладу, да, послушали. Дальше будет команда «Пинау». Казалось бы, «Пинау» всегда где-то около танцевальной, да, такой индустрии. Но, тем не менее, будет и латино-поп-звучание. «Ту Корасон» послушаем. «Your Heart» так называется их работа. Будет «Ирбокс» и «Грейсленд». А еще, вы же не забыли все, что мы разыгрываем 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко, которое будет скоро в Лужниках при поддержке Европы Плюс. Это шоу пройдет. А надо что-то еще говорить? Услышал подсказку? К чему готовиться? В общем, ждем все это скоро здесь, на Европе Плюс. Лови.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурный небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Вы искали синий Яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Телефон, ребята, разрывается. Конечно, надо было раньше разрывать. Потому что у нас уже известна победительница наша, которая позвонила к нам первой после специального сигнала, выиграла два пригласительных билета на шоу. Великолепнейшее шоу Вани Дмитриенко, которое пройдет 2 августа в Лужниках. Конечно, при поддержке Европы Плюс. А вообще мы 100 билетов раздаем. В этот раз повезло нашей слушательнице. Зовут ее Ольга Брянкина из Пензы. Ура! Мы ее поздравляем. Класс! За Ольгу, конечно, рады. Все, кто сейчас хочет выиграть билеты себе, тоже забрать. Ребята, ни в коем случае не расстраивайтесь. Во-первых, мы несколько раз в день играем. Это раз. То есть у вас шансы еще велики. К тому же, можно зайти в нашу группу в ВК, официальное сообщество ВКонтакте. Там можно выиграть билеты. Так что обязательно слушайте Европу Плюс. Забирайте свои билеты на концерт Вани Дмитриенко. И здесь в эфире. И, конечно, в ВК. Вам желаем в будущем, конечно, удачи. Естественно. Все будет, все будет. И не забывайте, что все подробности можно почитать на europaplus.ru.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: быстро. Магнит. Доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Роман Уэстлайф, их работа Соледад. В конце этого часа на Европе Плюс впереди в крутом уикенде. Много-много интересного, и контент, и подарки все еще будет. Так что обязательно дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Устный экзамен по истории для девятиклассников ведут через 2 года. Детский велофестиваль пройдет сегодня в Москве. И Лионель Месси сыграет на чемпионате мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года. Это будет сделано вне основного периода сдачи экзаменов, чтобы не создавать перегрузку для детей и учителей. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, модель экзамена будут внедрять после апробации во многих регионах с учетом обратной связи от педагогов. Экзамен будут сдавать в 9 классе, потому что больше 40% учеников после уходят в среднее профессиональное образование. В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Ранее появилась информация о том, что Россельхознадзор с 30 мая якобы ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Речь шла о 10 компаниях, допустивших больше всего фитосанитарных нарушений. Ключевая ставка на июньском заседании Совета директоров ЦБ может быть снижена до 13,5%. Так считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что это приведет к их понижению процентных ставок по банковским вкладам. Заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 19 июня. Напомню, в феврале, марте и апреле регулятор снижал ключевую ставку на 0,5%. Сейчас она 14,5% годовых. Детский велофестиваль пройдет сегодня в Москве на Цветном бульваре. На площадках мероприятия юные велосипедисты смогут в игровой форме освоить правила безопасности и получить важные навыки вождения. До 6 вечера участников мероприятия ждут выступления цирковых жонглеров и акробатов из московского цирка Юрия Никулина, шоу мыльных пузырей, трюки на BMX, просмотр мультфильма в кинотеатре под открытым небом, а также мастер-классы, велографити, аквагрим и гигантский калейдоскоп. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на чемпионат мира 2026. Этот мундиаль станет уже 6-м в карьере нападающего. Турнир пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе аргентинская сборная в статусе действующего чемпиона мира сыграет со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Лионель Месси – 8-кратный обладатель золотого мяча. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и национальной команды Аргентины. В ее составе он выиграл 2 Кубка Америки и чемпионат мира 2022 года. Конец выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Прекрасного дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день. Да хотя уже, наверное, у многих, да, добрый день в большинстве. Ребята, всем классного дня, хорошего уикенда. Будет много еще интересного в еще одном часе крутого уикенда, уже в третьем часе. А что будет? Скоро будем слушать горячую новинку, одну из популярнейших, любимейших певиц, которую мы, конечно, всегда ждем здесь на Европе Плюс. С новыми работами. Послушаем ее горячую новинку обязательно. Про нее чуть-чуть расскажу. Про ее новый альбом. Ну ладно, не будем пока забегать. Еще будет игра «Утки». В ней наш эксклюзивный мерч классный. Все будет впереди, все совсем скоро. Пока! В ближайшую уже минуту. Тейм Импала и Дженни. «Дракула». Классная тема будет. Оффенбах и Майлз Уэй. Прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Сегодня у нас горячие новинки. Прекрасная, потрясающая, талантливейшая Ариана Гранде и ее новая работа «Hey, did I make you love me?» — так называется трек. Говорят, что вот таким треком и, в частности, новым альбомом, который она готовит, она откроет новую эру, свою, изменит свое звучание на немножко другое, ну, может быть, и немножко, с таких громких поп-хитов на более мягкое, более личное звучание, атмосферное и так далее, и так далее. Ждем ее новый альбом, альбом под названием «Pearl», и послушаем сегодня ее горячую новинку в крутом уикенде.

0: Диджей Кунг с Крутом Уикенде на Европе Плюс. Galaxy, так называется танцевальный хит. Его танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки сегодня вечером. Сегодня же суббота. А значит, в 20.00 по Москве вместе будем слушать Топ Клаб Чарт. Обязательно послушай 25 самых крутых танцевальных хитов. Они все там внутри. Там же внутри Тимур Бодров. Уместился. Он тебя там ждет. Еще, конечно, мы послушаем с тобой скоро Tokyo Hotel. Их работа California Nights. Будет French Montana, хип-хоп суперзвезда и трек Ever Since You Left Me. Будет и игра утки. Совсем скоро ждем и выигрываем. Обязательно все ждем. Буквально несколько минут. Пара, тройка. Ну, минут пять. Ну, может, чуть побольше. Ладно, в общем, ждем. Все скоро, да, здесь.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: I went deaf on the bitch.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Да, ребята, слушать Тедди Свимса — это, конечно, круто, но еще есть крутая тема — это выигрывать подарки здесь на Европе Плюс. Прямо сейчас у тебя такая возможность есть. Забрать себе наш эксклюзивный мерч. Если хочется, звони нам по номеру 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Классный мерч в крутом уикенде в игре «Утки», он тебя ждет. Звони, удачи!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, раздавать подарки надо, получается. Я тут засиделся. Пока думал, что делать, надо уже все. Надо уже подарки отдавать. Есть классная наша эксклюзивная футболка от Европы Плюс. И стиль, и все дела. И, конечно, хочется себе ее забрать. Но заберет ее, вероятно, я так думаю, наша слушательница из Мытищ. Зовут ее Наталья. Наталья, привет, доброе утро.
2: Здравствуй.
3: Привет.
2: Доброе утро всем.
1: Привет, доброе утро. Волнительно, да? Мы с тобой пообщались чуть-чуть. Ты говоришь, я что-то как-то это... Что-то немножко это самое. Все будет хорошо, Наталья. Все будет хорошо. Все получится. Самое главное — верить в себя. Я сейчас это мантру, да, такую кидаю в воздух. У нас с тобой цель. Цель — победить. Забрать себе классную футболку фирменную от Европы+. Плюс. И в чем суть игры, утки? Я тебе сейчас скажу про одну звезду, про популярную персону, про суперстара. Два факта. Один из этих фактов, который я тебе назову, это утка, это не настоящий факт, мы его придумали, и тебе надо будет ту самую утку, вот эту самую утку найти, если определишь, где она из этих двух фактов, то подарок будет твоим, все предельно просто, все максимально просто, попробуем?
3: Да, конечно.
1: Ну тогда погнали. У нас сегодня есть звезда. Невероятный, талантливейший, лучший диджей планеты, которого зовут Дэвид Гетта. Официально уже много лет подряд он официально лучший диджей планеты в популярной музыке. И два факта про Дэвида Гетту. Мы ищем утку, ищем не настоящий факт. Итак, погнали. Первый факт. Дэвид Гетта однажды записал трек вместе со Snoop Dogg'ом. Всего лишь за 40 минут. Вот столько времени понадобилось на всю эту работу. И этот хит потом порвал все чарты по всей планете Земля. Вот такой первый факт. А еще есть второй факт. В детстве Дэвид Гетта мечтал стать профессиональным поваром. И даже учился готовить французские десерты на родине в Париже. Вот такой второй факт. Как ты думаешь, Наталья, есть тут утка где-то или нет?
3: Утка явно есть.
1: Так.
3: Прям боюсь даже ошибиться.
1: Да ты не переживай, все, что первое в голову идет, это самая правильная мысль. Так?
3: Ну, думаю, что первый вариант, скорее всего.
1: Первый вариант правильный.
3: Но с другой стороны, он же мог быть и мечтать поваром.
1: Да, ну, возможно. Ну, слушай, и по-моему, у Дэвида Гетты что-то со Snoop Dogg'ом было. Ну, в смысле, музыка какая-то была, по-моему.
3: Да.
1: Ну,
3: да.
1: давай решать тогда.
3: Так как у него очень много хитов, ну, давайте на первом варианте остановимся.
1: То есть первый вариант — это правильный вариант. А утка — это? Это?
3: Второй.
1: Абсолютно правильно. чуть-чуть подвел. Ну, ничего бывает. Самое главное, это абсолютная правда. Второй факт — это утка. Никаким поваром мечтать не стал. Это просто выдумка. А вот хит «Sweat» со Snoop Dogg'ом он действительно написал. И есть такая легенда, что минут за 40 они все это состряпали. Самые лучшие хиты, как говорят, быстро очень все это делать. Ура! Поздравляем! Молодец! Наша фирменная футболка от Европы+. Плюс. Достается тебе. Ну, ура же, Наталья, ура! Ура! Мы тоже тебя любим. Мне кажется, телефон в эту минуту он как-то немножко забарахлил. От крика, когда ты как... Вот это вот все. Все, мы тебя поздравляем. Еще раз тебе хорошего уикенда, классного дня. С подарком ура, пока-пока. И музыки, конечно, всем. И Наталья, и Мытищу. Всей планете Земля, конечно, всей нашей чудесной стране. Будет Миша Миллер, Алекс Филе. Бам-бам-бам. Прямо сейчас.

0: Это мода, его история, намек на нас. В крутом уикенде на Европе Плюс. 30-е. Да, 30-е место в нашем чарте Еврохит Топ 40. Вчера в чат состоялся. Чат у нас с тобой всегда состоялся, да? Здесь и сейчас он. Сейчас происходит, грубо говоря. А вот чарт был и будет, конечно, если ты вчера прослушал или прослушала. Сегодня в 16.00 по Москве можно будет заново его услышать. Так что обязательно... Ну и, конечно, на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении голосовать можно за любимцев. И мото можно поддержать, если он тебе нравится. Так что заходи. Пока. Ждем Робина Шульца. One by One. Классную танцевальную тему в крутом уикенде. Она скоро.
1: Реклама. Лига чемпионов. Финал.

0: Сбербанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Дэнни Деррис, If Only You в крутом уикенде на Европе Плюс в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда с дабл-хитом в дабл-хите. Электронные суперстары и, конечно, многое другое. Все это совсем скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Одиннадцать утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро, добрый день, здравствуйте всем. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Что будет в этом часе? Буду немного я появляться периодически. Меня зовут Денис Романов. Привет. Хорошего дня всем. И, конечно, музыка в огромном количестве. И даблхит тоже будет. Естественно, твой любимец в двойном объеме. Два трека подряд. Только здесь и только этим утром. Так что обязательно в нашей группе ВК дождись. Там будет выложено голосование скоро. И поддержи одного из любимчиков. Чуть про них чуть попозже. Пока. Пока мы готовимся к дабл-хиту, будем слушать Faithless и Bebe Rexha, их танцевальный хит New Religion в крутом уикенде.

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс и Дабл Хит прямо сейчас. Электронные суперзвезды. Кто еще нужен для классного уикенда? Конечно, они, эти парни. Естественно, за одного из артистов надо будет проголосовать в нашей группе ВК, в официальном сообществе ВКонтакте. Заходишь, выбираешь, все предельно просто. ВК у тебя наверняка есть, так что welcome. Рассказываю, кто есть в этой битве. В детстве он мечтал совсем не о сцене, как говорят, о карьере в сфере IT. То есть, компьютерами человек занимался. Серьезно увлекался программированием. А получилось, как получилось. Зовут его Avicii. Еще есть музыкант, чей первый большой хит долго не брали на радио. Как-то так вышло. Зато позже стал одним из самых высокооплачиваемых диджеев планеты. А зовут его Келвин Харрис. Легендарные артисты, что про них давай. И работы тоже легендарные. И ты тоже легендарный. Мы же любим наших слушателей. Поэтому все, абсолютно все легендарные наши слушатели заходят прямо сейчас в официальное сообщество, в нашу группу ВК. И голосуют, кто тебе больше нравится, Avicii или Келвин Харрис. Кто наберет голосов больше, того будем слушать скоро здесь на Европе Плюс в двойном объеме.
0: Дабл Хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Да, мощно, конечно. До последней секунды, ребята, вот честное слово вам даю. До последней секунды в нашей группе ВК было голосование, и там 50 на 50, 49 на 51. Все, точка поставлена, зафиксирован результат. У нас Avicii и Calvin Harris, два электронных суперстара. Расскажу тебе про победителя, кого будем слушать дальше в двойном объеме. Один из своих самых известных треков он написал буквально за несколько часов. А вокал для демо, ну, говорят так, сначала записал сам на обычный микрофон дома. Вот такой талантливый парень. Да, с 51% в копилке это Avicii. Будем слушать два его трека прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+.
0: Дабл хит на Европе+.

0: Это легендарный Avicii, его две работы, потому что Double Hit, The Nights, до этого слышали, Wake Me Up, две классных темы, и на 1% на момент голосования он удалил Келвина Харриса, это, конечно, мощно, битва до последнего. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, будет команда No Doubt, их легендарная тема Don't Speak, будет Avalon, Rockstone и Vertigo, все это впереди, все совсем скоро, дождись.
1: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
10: Ага, а кто за билеты будет платить?
9: Кто-кто? Пушкин!
11: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
14: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра»,

0: Мадагаскар.ко. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
2: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: поп и немножко рок-история Fever Dream прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Все многообразие музыкальное, конечно же, оно здесь. Мы с тобой продолжим уикенд в отличной компании. Будет «Медуза», будет танцевальная тема «Don't Wanna Go Home Tonight», будет Jonas Blue и JP Cooper на вокале «Perfect Strangers». Эту работу мы тоже знаем. А еще «Клан Карусел», дуэт «Клан Карусел» с историей «Райд». Все это скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурный небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешкар».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко, его история «Ртуть». И сегодня, и завтра у нас здесь, на Европе Плюс, ты сможешь еще выиграть билеты на его шоу грандиозное, которое пройдет 2 августа на стадионе «Лужники». Конечно, при поддержке Европы Плюс. Ты все знаешь. Все правила тебе известны. Нужно просто зайти на europaplus.ru и все почитать. Когда, что, почему, куда. И ждать своего часа. Все получится, мы в тебя верим. А пока что мы с тобой до конца этого часа послушаем Роджера Санчеса, его историю «Lost», будет Си и Кайли Минок, «Dance Alone». Все это впереди в крутом уикенде.
1: Реклама. Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя. Предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Роджер Санчес.
1: Это, короче, наш Санчес.
0: Да.
1: Ну, такой, наш парень. Санчес.
0: Утром я наговорился много, поэтому у меня уже все, кончились слова.
1: Давай, Дэн.
0: Ну, давай.
1: Мы с Санчесом сами как-нибудь дальше.
0: Сами? Давайте, да. Макс там сами
1: разберите. У нас еще впереди здесь будет Zane, значит, Die For Me. Будет также Dominic Fike, Baby Doll, будет Swanky Tunes, Fix Me, а еще The Parakeet и история Save Me.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже полдень.

0: It's Baby Doll. Здесь Доминик Файк на радиостанции номер один России. Всем, кто только что поймал эйфорию от этого музыканта, от этого трека, вам большой привет. Это Европа Плюс. Меня зовут Макс Филин. Мы отдыхаем вместе. Сегодня суббота. Но если вы поймали эйфорию, значит, ее нужно подкрепить и продолжить дальше. И уверен точно, от этой новости у вас побегут мурашки, потому что Ваня Дмитриенко приглашает своих фанов на его супершоу 2 августа в Лужниках. Ваня вовсю готовится. Мы тоже готовы, поэтому разыгрываем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Больше подробностей смотрите на сайте europaplus.ru. Там соберется 70 тысяч человек 2 августа в Лужниках. И это сделает Ваню самым молодым, самым юным, прекрасным нашим парнем, которому удалось собрать такое масштабное количество фанатов и такое масштабное шоу при поддержке Европа Плюс. Воу! Да, и, конечно, слушайте внимательно Европа Плюс, ведь здесь можно забрать свои билеты. А еще это можно сделать в нашей группе ВКонтакте. Пока же двинем дальше. Впереди здесь музыкальные гости из Австралии, Flight Facilities и All Eyes Trouble. Еще и Шон Пол и Pinau, The Warning to Carson.
1: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да! У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да!
2: Ice Quest?
1: Ice Quest!
2: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
17: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
18: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
19: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Это невозможно!
19: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Вы думаете также? Welcome на наш сайт europaplus.ru. Голосуйте за Pinnow и The Warning в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Узнаем, где окажутся ребята спустя неделю. Ну а кто 40 главных хитов на этот раз, мы уже узнали вчера в пятницу. Если вдруг все пропустили, не спешите кусать локти, можно все исправить. Послушаем Еврохит ТОП 40 повтор уже сегодня с 16 до 18 с нолями по Москве. Пока же сделаем гоу дальше. Впереди BTS, Swim. Встретим также и Игларок, и Another Day, и Audio Souls на подходе. Dance Floor.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: Байк-центр.
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: Байк-центр.
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: Байк-центр.
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг» 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, мы точно теперь запомним надолго этот супер-хит сезона под названием «Шаде». Да, будем слушать, будем танцевать. Мистеру Моту, конечно, большие аплодисменты и всей компании за этот супер-хит предстоящего лета. В этом мы точно не сомневаемся. До финала этого часа с нами The Cardigans. Встретим также Кайро. История под названием «Soul» уже через пару минут. Где бы вы сейчас ни были, на даче, на работе, дома или просто гуляете по парку. Классно, что мы вместе здесь, на Европе Плюс, слушаем лучшие хиты этой планеты. Всем отдыхать и всем хорошей музыки.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: А, да.
2: Вообще не собираюсь.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: ОККО представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк серьезный.

0: ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Everything's Right. Легендарная команда The Cardigans в финале этого часа на радиостанции номер один России. Всем, кто отдыхает с нами, всем, кто работает с нами, но душой вы все равно отдыхаете, вам большой привет. И, конечно, больше хитов и больше музыки. И все это уже в новом часе. Добро пожаловать.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

0: классный трек «Феникс», яркая новинка на Европе+. Да, если сгорать, то только для того, чтобы так же красиво восстать, как и эта песня. Ну и, конечно, главное сохранить это настроение до понедельника. Там тоже нужно будет нам с вами порхать, как фениксы. Ну, кстати, там уже будет попроще. Ребята всегда вам помогут. Это Вэл и Вики. Вместе с ними сделайте лучшее утреннее шоу «Приготовь». Это когда и музыки много, и игр классных можно выиграть. Будут деньги в сейфе и просто на ура провести время вместе. Здесь же тоже будет хорошо. Через пару минут с нами Alan Walker, Broken Strings, встретим Sugar Babes, Боба Синклара и Кайзу. И, конечно, совсем скоро Афиша.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
14: Скоро старт продаж ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
16: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
17: Это невозможно!
16: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
18: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: вопрос. Sugar Babes. Ну, если есть классные девчонки, классные мэны тоже должны быть. Ну, если что, мы здесь, да, здесь я, Макс Филин. И Марат Бекметов тоже уже здесь. С Афишей встречаем прямо сейчас.
1: Афиша
2: на Европе Плюс.
1: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла французская комедия «Мечтать не вредно». В оригинале эта картина называется «Американская мечта». Основана она на совершенно реальной истории двух французских парней. Жереми работает в видеопрокате, Буна моет окна в аэропорту. Связи нет, денег нет, английский на более чем скромном уровне. И тем не менее, этим ребятам удается добиться большого успеха. Они становятся агентами игроков НБА, потом возглавляют агентство и представляют лучших французских игроков. Третий сезон городского масштабного проекта «Лето» в Москве стартует сегодня в столице. Он охватит больше 500 площадок во всех районах города. Так, например, в сквере у гостиницы «Метрополь», на Самотечном бульваре, в музее-заповеднике Царицына откроется шахматный сквер, на Арбате площадка для брейк-данса и танцевальной терапии. Сегодня же стартует фестиваль «Театральный бульвар». В амфитеатре парка у Политехнического музея покажет мюзикл «Волшебник изумрудного города». В Лужниках сегодня день московского спорта. Работают площадки для двух десятков различных активностей, от классического бокса и воркаута до динамичного мото-фристайла и экстремальной полосы препятствий. Гостей ждут сайклинг-марафоны, подживые диджей-сеты, брейк-данс-батлы, настольный теннис и тренировки с известными атлетами. Параллельно на сцене пройдет большой музыкальный концерт со звездными хедлайнерами. Вход свободный, на отдельные тренировки требуется регистрация. В парке «Музеон» проходит детский фестиваль искусств «Небо». Все выходные на площадке можно освоить творческие профессии, поучаствовать в уличных шествиях и увидеть выступления артистов. Программа объединяет театр, музыку, литературу и дизайн. На главной сцене выступит бразильская труппа с экзотическим шоу, симфонический оркестр и российские актеры. На других площадках пройдут детективные цирковые представления, показы фокусников и акапелла-концерт. Вход по предварительной регистрации. Ну а на Цветном бульваре сегодня проходит московский детский велофестиваль. На площадках мероприятия юные велосипедисты смогут в игровой форме освоить правила безопасности и получить важные навыки вождения. До 6 вечера гостей мероприятия ждут выступления цирковых жонглеров и акробатов, шоу мыльных пузырей, просмотр мультфильмов в кинотеатре под открытым небом, мастер-классы, велограффити, аквагрим и гигантский калейдоскоп. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: I Can Wait. Это Боб Синклар, это Кайза на радиостанции номер один России. Вот уж чего точно вы дождаться не можете, но дождетесь. Это розыгрыш билетов на концерт Вани Дмитриенко. Целых 100 мы приготовили для вас. Целых 70 тысяч фанов придет на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. И Ваня станет самым молодым, юным, талантливым и прекрасным парнем, который взял и собрал здесь такое количество своих поклонников. Больше подробностей на сайте europoplus.ru. Розыгрыш билетов на Ваню Дмитриенко будет скоро. Также заглядывайте к нам в группу ВКонтакте и забирайте свои билеты. Еще впереди у нас Sony Federa, D.O.D. и Poppy Best Comp, Think About Us и Tame Impala скоро впереди.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Готовься! На Европе Плюс Айс Квест.
9: У нас в Ростове-на-Дону?
8: Да.
9: У вас? Европа Плюс?
8: Да.
9: Айс Квест?
8: Айс Квест.
9: Прикольно.
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу.
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
3: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: It's Body Talk, это Алиф Арбин здесь на Европе Плюс. Иногда и правда полезно прислушаться и к своей голове, и к своему сердцу, и к своему body в целом, и понять, что хочешь именно ты. И дальше, конечно, сказать goodbye всему, что вам не нравится. Всему, что вам не нравится, провести хороший и качественный тщательный анализ, значит, да, и сказать goodbye всему, что не нравится, привет всему, что нравится. Через пару минут здесь вместе с Зиверт будем так коллективно говорить goodbye. И, конечно, до финала часа еще оценим классный трек. Это на этот раз Summer от Кельвина Харриса.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и то самое самое, которое мы ждем, и мы уверены, что дождемся. Да, лето уже скоро, лето уже послезавтра. Ну а суперхиты всегда и прямо сейчас на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, даже елка наша знает, что может быть проще, чем взять и выиграть билеты на любимого артиста здесь, на Европе Плюс. Мы такое часто практикуем, и прямо сейчас узнаем, кто соберет свои билеты на супершоу Вани Дмитриенко. Да, без пары дней, через 2 месяца в Москве, в Лужниках, состоится громкое, новое, уникальное шоу Вани Дмитриенко. Ваня решил так, значит, приглашаю всех своих любимых фанов, поэтому в Лужники, кажется, 70 тысяч человек вполне хватит, правда же? И, кстати, да, тем самым Ваня станет самым юным российским артистом, кто собирает такое количество поклонников. Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто дозвонился к нам после сигнала и выиграл свою парочку билетов. И просто трепещите, да, мурашками покрывайтесь. Саша Солнцева из Красноярска. Есть! Это невероятная победа и невероятная интуиция, что нужно было взять телефон в эту минуту, слушать Европу Плюс в эту минуту и позвонить. Поздравляем, Саш, пакуй чемоданы, учи тексты всех песен Вани Дмитриенко и готовься стать частью этого масштабного шоу в Лужниках. Если вы тоже хотите 2 августа быть с Ваней на его супершоу, сегодня, завтра мы разыгрываем билеты. Слушайте внимательно Европу Плюс и, конечно, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, там тоже кое-что интересное.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
0: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
0: Да.
3: Ice Quest?
0: Ice Quest.
3: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
12: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
13: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
12: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
15: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
17: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
18: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс.
19: Лучшие мировые хиты.
18: Хиты самых разных стилей.

0: Алехандро и Уишкет здесь на радиостанции номер один России. Классная тема, которая предвкушает лето. Да, лето оно скоро. Лето уже послезавтра. И будем встречать его вместе так символично в понедельник, 1 июня. Да, вы встретитесь здесь в компании утреннего шоу «Бригады У» Вэл и Вики. Вместе с вами ворвутся в лето 2026. Конечно, с хитами, конечно, с классной и любимой уже всем игрой «Сейф», где можно забрать деньги. И много всего будет интересного, так что включайтесь. 7 до 10 по Москве. Утром в любую минуту будет классно. Пока же у нас впереди здесь Avalon Rockston, Way to Go. Встретим Сабрину Карпентер, а еще кассеты Tell Me Why.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619-656-873.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
6: Больше хитов.
7: Больше
6: хитов.
7: Больше музыки.
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, это мы точно умеем делать для вас музыкально хорошую, комфортную обстановку на этот уикенд. В ближайшие полчаса здесь лучшие хиты

0: Storms.
1: Слегка замедлимся с мистером Зейном и работой Die For Me. Через пару минут с нами Оффенбах и Джастин Джесса Over You. Будет также в эти полчаса Гаули и Moonlight. Встретим Джиата No One Leaves This Discotheque Life. А еще совсем скоро мод намек на нас.
2: Утром по будням на Европе Плюс.
3: У тебя сегодня Андрей в соперниках.
4: Привет, привет.
5: Привет, Андрей, а ты откуда?
6: Привет.
7: Я тоже
6: привет, Андрей.
3: И ты из Челябинска.
5: Серьезно?
3: Так, Челябинск. Теперь...
5: Докажите.
3: Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
4: Не.
3: Юль, а ты знаешь Андрея?
6: Нет, первый раз слышу.
3: Мы очень доверчивы, мы верим. Мы верим.
8: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
12: Ты наша единственная надежда.
11: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
13: Это уже второй клубничный десерт от «Самоката». Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-40. 726-1602. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Муз-ТВ приглашает.
18: 6 июня.
17: Москва. Лайф-арена.
18: Премия Муз-ТВ 2026.
17: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+.
0: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная информация.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 15 часов.

0: Майк Медуза, здесь на Европе Плюс, 27-я строчка нашего хит-парада Еврохит Топ 40 на этой неделе. А кто занимает остальные 39 позиций, узнаем совсем скоро от Алекса Мануилова в Еврохит Топ 40 повторе с 16 до 18 с нолями по Москве. Слушайте Европу Плюс и знакомьтесь, кто они 40 главных хитов этой недели. Конечно, снова голосуем на сайте europaplus.ru, выбираем лучших. Пока же у нас здесь впереди будут приятные ему встречи, будет Алекс Уоррен, Fever Dream, также Cartoon, On the Break of Dawn и Da Bass Dangerous. Меня зовут Макс Филин. Отдыхаем вместе, и даже если вы работаете, все равно отдыхаем душой здесь вместе с классной музыкой на Европе Плюс.
1: Реклама. Приготовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный. Личный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
12: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
13: Вау!
14: Подробности на сайте большойкино.ру.
15: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
17: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
18: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
19: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных компаний. Команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европе Плюс. Алекс Уоррен. Мы познакомились с этим парнем поближе, когда вышла его работа, баллада Ordinary. Да, после много приятных творческих событий еще было у Алекса, в том числе и номинация на премию Грэмми как лучший новый артист. И теперь глава под названием Fever Dream. Добро пожаловать к нам на радиостанцию номер один в России. Песенка получилась классной, также и очень забавное видеовоплощение. Есть Алекс, вперед! Только удачи, как мы здесь любим, больше хитов и больше музыки. Впереди с нами Coldplay, Beyonce, Him for the Weekend. Встретим также Bruno Mars, I Just Might Be. Через пару минут здесь Post Malone, Cold.
1: Реклама. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
4: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленную колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Кстати, вполне символично, еще и 1 июня, лето начнется, так что да, придумайте пока за субботу и воскресенье, чем решите начаться с этого понедельника и на этот раз. Ну а пока, конечно, то, что точно можно не откладывать, делать это прямо сейчас, голосовать за ваших любимых артистов на сайте europaplus.ru. Welcome, делайте это, и через 10 минут мы узнаем, кто они 40 главных хитов этой недели в чарте Еврохит ТОП 40.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
8: Это потрясающе.
7: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
8: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
7: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Уже в кино.
22: Музыка и танцы, они всех объединяют.
21: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
22: Это универсальный язык.
21: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Ну а кто правда там, мы узнаем в следующие два часа от Алекса Манойлова. Добро пожаловать в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве

0: крутейшие хит-лестницы. Лучшие из лучших в ближайшие 2 часа. Те самые треки, которые ты выбираешь в режиме 24 на 7 на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к пресловутой вершине хит-парада Европа Плюс, давайте вспомним, на чем мы остановились неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Отличный, прекрасный, замечательный хит. Но будет ли он сегодня на самой главной ступеньке чарта Европа Плюс? Это пока большой вопрос. Ну, давайте разбираться с лучшими хитами недели. И начинаем мы с 40-й строчки. Здесь трек, который 14 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 13. Ну, а сегодня, ну, почти на грани вылета. This is it, Adora. Мелодрама. Мелодрама.

0: Главнейший хит от группы Клан Карусель «Райд». За эту неделю в Еврохит ТОП 40, Европлюс 40 на 39 место. Да, не прав был тот, кто думал, что мы сегодня Клан Карусель не встретим. Встретили, еще как встретили. Плюс одна строчка за 7 дней. Ну а ближайшие минуты, не пропустив взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И вспомним, ну просто очень классную работу, очень классный хит, который 53 недели продержался у нас в чарте в 2014 году. Все впереди, но сначала следующая строчка.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 месте сегодня Sombr с мощным хитом 12 to 12. Номер 37. One Republic, Give Me Something.
3: Give me something.
0: С 34 на 36 Post Malone, Cold. Ну а на следующей позиции, следующей ступеньке диджей-продюсер по имени Sony Fodera, который всегда говорит, что он хочет стремиться быть лучшим в продюсировании, в диджеинге, постоянно стремиться к большему. Для него это совсем не работа, потому что он любит то, что делает, и теперь это его жизнь. Sony Fodera, Think About Us.
2: 35 место.

0: Фадера с 33 на 35 место за неделю в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Соли Фадера, который всегда старается контролировать все и везде, весь процесс создания музыки и не только. Единственное, он говорит, что у него зависимость есть, и эту зависимость ему не подвластна, это зависимость от пиццы. Он ее просто обожает. Потому что, конечно, группу пиццы имел в виду Соли Фадера, но тогда эту зависимость я прекрасно понимаю.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: По номерам 3-4 на финише этой недели. Лирик, кассета. С 30 на 33 Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: А выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи, Broken Heart.
4: Feed your broken heart.
0: Следующие ступеньки. Первая новинка чарта Европы Плюс на 31 месте. Впервые Понго от Russian Raw, Alejandro и Whisky. Прямо сейчас.
2: 31 место. Дебют недели.

0: намек на нас. 31 на 30 место. А вот на 29-м Лок Зиба Португал The Man. Dive into the ocean. Но сначала вспоминаем самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: В Лондоне несколько дней назад началась кампания против спекуляций билетами. Десятки артистов, включая Coldplay, Radiohead, Dua Lipa, требуют немедленного запрета на перепродажу билетов выше номинала. Плакаты с этим призывом уже появились у концертных площадок по всему городу. Cardi B и экс-игрок New England Patriots Stefan Diggs воссоединились, но пока неизвестно, надолго ли. Поговаривают, что Cardi дала ему второй шанс, но пока не торопится делать окончательные выводы. Напомню, пара рассталась перед Super Bowl, но тем не менее на днях их видели вместе на мероприятии в честь Дня Матери. У Cardi B и Stefan Diggs, напомню, есть общий сын, а также дети от других отношений. Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Концерт, организованный Global Citizen, пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Средства пойдут в образовательный фонд FIFA, а вот честь открыть чемпионат выпала Аланис Моррисет, Кэти Перри, Лиза из Blackpink и другим звездам первой величины. Pink, Melanie C, Jessie J, Jade получат награды O2 Silver Clef Awards. Церемония в честь 53-й премии пройдет 9 июля в лондонском Royal Albert Hall. Собранные средства направят на музыкальную терапию в школах и больницах. В прошлом году организация провела огромное количество таких сеансов для более чем 15 тысяч человек.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
6: СК-10. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
7: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
4: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс. 29-е место.

0: 9 недель в Еврохитов 40 Европлюс. И на этой неделе за эти 7 дней с 22 на 29 место. Dive into the Ocean, это Алок Зиба и Португал The Man. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине Еврохитов 40 и оценим трек, который пока у нас только может стать абсолютным хитом. Релиз был совсем недавно, 21 мая. И это, между прочим, официальный сингл чемпионата мира по футболу 2026. Лиса, Анита, Рема, Гол.
1: Еврохит ТОП 40.
2: Взгляд в будущее.
3: Я сам.

0: футбольное настроение, но, по крайней мере, по названию это чувствуется. Goals. Короче говоря, Лиса, Анита и Рема неплохо, мне кажется, подготовились к чемпионату мира по футболу 2026. Наш взгляд в будущее. Goals. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и с удовольствием, конечно же, вспоминаем хит, который в 2014 году, 53 недели, был у нас в Еврохит Топ 40. Называется он Get Lucky. Это Daft Punk и Pharrell Williams.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

три недели в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс, Daft Punk и Pharrell Williams, это просто Pharrell, Get Lucky. Ну а дальше, дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели с 21 на 28 Kungs Galaxy. 28

0: плюс Еврохит топ 40 из 21 на 28 место Крункс Галакси. А вот 27 строчка у нас впереди на 27 месте Медуза. Да, 27 место, отличный старт, лучший дебют. Впереди Don't Wanna Go Home. Еврохит топ
1: 40. Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лучший дебют недели Еврохитов 40 Евро Плюс, проект «Медуза», «Don't wanna go home». Как-то у «Медузы» спросили о секрете успеха, они сказали, что в индустрии нет правил или каких-то секретов, иначе бы все могли делать хиты и становиться знаменитыми. Все дело в способности делиться своей жизнью, опытом с фанатами через музыку и через шоу. Ну и добавили «Медуза», что еще 10% — это удача, которая всегда помогает.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. 26-я ступенька. Холли Флейм. Тону, тону.
3: Тону, тону. Я в глазах бы тону.
0: С 27 на 25-е. Френч Монтана. Ever since you left me.
4: Ever since you left me. More money.
0: У Френч Монтана плюс 2 ступеньки, у следующего хита чуть больше, плюс 5, и это Доминик Файк. Слушаем «Baby Doll».
1: 24 место.

0: кто, а он умеет делать красивую музыку, приятную на слух всегда. Алан Уокер с 19 на 23 место Еврохит Топ Сонг Европ плюс Broken Strings. Ну а 22 впереди, здесь сегодня остановилась Мари Краймбри. Впереди «Давай не ждать». Еврохит Топ 40.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

плюсе сегодня в чарте Европа Плюс Хужели и Солта. Ну что, лучшая двадцатка у нас уже впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарт в ближайшее время. Называется он You Better Part 2. Это Ариана Гранде, у которой 31 июля выходит новый альбом.

0: Патил от Ариана Гранде, Либера Патил, наш еврохит-прогноз, еврохитов 40 на Европе плюс, ну и трек с грядущего альбома Арианы, который выходит 31 июля. Предыдущий, напомню, вышел 2 года назад. И, кстати, новый диск Арианы Гранде выходит на ее собственном лейбле. Ну что, ждем New Better Part 2 на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. Надеюсь, уже через неделю.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Продолжаем стремительно подниматься по хит-лестнице Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка этой недели. Еще один Еврохит-прогноз очень интересно намечается. А также не забудем о том, что было в 2019 году. Вспомним хит, который как раз тогда, в 2019, продержался у нас в чарте 46 недель. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на самой вершине. Но прежде еще раз о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Среди новинок на 31 месте Russian, Rao, Alejandro и Wizkid, Pongo. Лучший дебют недели, номер 27, Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот их мы сегодня не встретим, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Который продержался 22 недели в чарте Европа Плюс. This feeling – это Fastboy. Что касается вершины, то пока на первом месте Биби Рекса и Faceless – New Religion. New Religion – отличный вариант и сегодня быть номером один, но... Возможно, будет кто-то другой. Алекс Уоррен желает сегодня быть выше всех. Ваня Дмитриенко, Бруно Марс, Боб Синклар и Кайза. В общем, этот список можно еще долго продолжать. Но давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор чарта Европа Плюс. Тот самый трек, который уже 19 недель у нас в хит-параде. Называется он «Miles Away». Это группа «Offenbach».

0: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: 19 место.

0: вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. И в этом списке Where'd I Go от Avalon Rockstar с 24 на 19 место. То есть плюс 5 ступенек. Но кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Вот следующий хит, например, минус 5.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 18 позиция. Али Фарбен, Body Talk. Выше на строчку на 17-м. Майя Мишель «На малиновой луне».
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: С 20-го на 16-е поднимаются Леони и Калум Скотт «Stay». Продвигаемся еще ближе к вершине. И следующий хит у нас покидает на этой неделе горячую десятку чарта Европа Плюс. Дэйв и Тэмс «Rain Dance».
2: 15 место.

0: такая вот задумчивая история у нас в чарте. Это Эммон с 7 на 14 место на этой неделе. Ну а в самые ближайшие не пропусти Еврохит прогноз. Трек, который может оказаться у нас в чарте уже через недельку-другую. И вспомним хит, который в 2019 году 46 недель был в Еврохит ТОП-40. Все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 13-я строчка и здесь сегодня The Second Voice. Let Me Be. А вот на 12-й ступеньке остановилась елка. Проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Вот абсолютно верно. Золотые слова все-таки елка нам поет, говорит, как угодно. С 8 на 11 место мы идем дальше. Это уже я о следующем хите. С 8 на 11. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait.
2: 11 место.

0: на 11 место на этой неделе. Боб Синклар и Кайзен. Боб Синклар, который всегда с удовольствием рассуждает о той энергетике, которая у него царит на шоу. Звуки музыки творят чудеса, говорит Боб. Чудеса с людьми, во-первых, и чудеса с теми, кто на танцполе. Ну а он, стоя за пультом, всегда поглощает эту энергию. Вот так-то. Ну что, у нас впереди уже лучшая десятка, горячая десятка недели. И с 6 на 10 место Bruno Mars. Впереди I Just Might. С вами Европа Плюс и...
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: 3, 2, 1.
5: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
7: Небольшая проблемка.
8: Пленных не брать.
5: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
12: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Европа Плюс.
2: Десятое.

0: был рекордный 46 недель.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
0: Это Ром Песо, его Игнис. Отправляемся в 2019 год.

0: Ignisa Ignis, 46 недель в Еврохит Топ 40 Европ плюс 2019 году. Ну ладно, возвращаемся в настоящее время. И вот следующий трек, по которому стремится к нам в чарт. Называется он «Would You Still Love Me?» Это Diplo.
1: Еврохит

мастер своего дела. Дипло, Would You Still Love Me? Наш Еврохит-прогноз. Трек, который мы ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Мы продолжаем обратно насчет лучших хитов недели. То есть слушаем тех, кто уже в нашем чарте и в этом списке. Ваня Дмитриенко с 14 на 9 место. 9 место.

0: на 9 место убежал Ваня Дмитриенко, «Ртуть». А вот на 8-й ступеньке, на 8-й строчке Yearbox Graceland. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Продюсер Стюарт Прайс назвал мгновенной химию между Мадонной и Сабриной Карпентер в студии. Их дуэт «Bring Your Love», по его словам, получился дерзким и раскрепощенным. Напомню, певицы уже исполнили трек на Coachella, где Мадонна появилась на сцене впервые за 20 лет. Но альбом королевы поп-музыки «Confessions on a Dance Floor Part 2» выходит 3 июля. Представитель Бритни Спирс категорически опроверг сообщение о неадекватном поведении певицы в ресторане Лос-Анджелеса. Агенты Бритни обвинили СМИ в травле, аналогичной той, что была 20 лет назад. Заявление было сделано спустя неделю после приговора Бритни за опасное вождение. Да уж, команде Бритни Спирс явно скучать не приходится. Майкл Бубле анонсировал новый альбом, назвав его «Любовным письмом к кантри». Певец признался, что влюбился в этот жанр во время работы в шоу «Voice», где его плейлист состоял из Хэнка Уильямса и Вилли Нельсона. Майкл Бубле также пошутил, что его летние концерты могут вызвать бум рождаемости в Великобритании, окрестив гипотетических детей «Бабле Бэйби». Робби Вильямс выступит в перерыве благотворительного футбольного матча 31 мая в Лондоне. К этому событию Робби имеет прямое отношение на протяжении уже более 20 лет. Было собрано свыше 120 миллионов фунтов на нужды детей по всему миру. А в предстоящем благотворительном матче примут участие Уэйн Руни, Том Хиддлстон, Уэйсон Болт, а также звезды из разных реалити-шоу.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы. Высотаремстрой.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нью-Йорк. Седьмое место по итогам недели. Brax XTN, Paid to Exist. С третьего на шестое. Zayn, Die for Me. А вот следующий хит, не просто хит, а взлет недели. Плюс 10 строчек с 15 на 5 место. Алекс Уоррен, Fever Dream. Алекс Уоррен, который на самом деле проснулся знаменитым. Он просто разместил когда-то видео с пением, со своим вокалом в одном из своих даже резервных аккаунтов, думая, что его никто вообще не увидит и не услышит. А вот на следующий день он проснулся с 10 миллионами просмотров и стал знаменитым. И все ему говорили: парень, занимайся музыкой. Что, собственно, Алекс Уоррен и сделал.
1: Пятое место.
2: Взлет недели.

0: Imagine с 1 на 4 место, Baby Rexha и Faceless. Да, в тройке лидеров Еврохит ТОП 40 будут перемены. Впереди как раз одна тройка, лучшая тройка недели. С 12 на 3 прорывается Тедди Свимс. Уже скоро Mr. Know It All. Еврохит ТОП 40.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

Ну что ж, уверенно, очень уверенно запрыгнул в лучшую тройку недели чарта Европа плюс Еврохитов 40, причем с 12 места сразу на 3-е. Телли Свинс, мистер Know It All. Телли Свинс, который очень любит откровенничать в своих интервью, как он сказал, что чем старше он становится, тем дальше он уходит от того, кем себя считал. Телли Свинс номер 3, а вот с 4-го на 2-е место поднимается Тиесто, Beautiful Places.

0: Давайте еще раз вспомним и пробежимся по нашей горячей ударной десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Bruno Mars, I Just Might. Номер 9. Ваня Дмитриенко, Ртуть. Восьмое место. Yearbox, Graceland. С пятого на седьмое. Brax XTN, Paid to Exist. Шестая позиция. Zayn, Die for Me. С 15 на 5, это взлет недели. Alex Warren, Fever Dream. С первого на четвертое Bieber X и Faces, New Religion. Номер 3. Teddy Swims, Mr. Know It All. Второе место. Tiësto, Beautiful Places. Этот хит уже третий раз поднимается на вершину. Сначала первый раз это был 8 мая, затем 15-го, и вот сегодня BTS снова круче всех и выше всех. Swim.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Третий раз на первом месте Еврохитов 40 Евро плюс BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать и поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа плюс, как всегда, в субботу в 11 утра на Муз ТВ. Ну и само собой, не пропускай наш подкаст.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18.00 в Москве.

0: Клара Кайза на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, ждали-ждали и дождались. Вечер субботы на календаре. Отличная вполне себе погодка у нас в столице. Надеюсь, там, где вы находитесь, тоже тепло, красиво. И лучшая музыка играет, естественно, от Европы Плюс. Продвигаемся далее вместе с группой Tokyo Hotel. Слышим California Nights. И дождемся Леоне The Weeknd уже через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
6: СК-10. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
17: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
18: Мой факт про курицу был первым.
19: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
17: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европы Плюс.
20: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8.20 на Европе Плюс.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
23: Плюс.

0: Don't Wanna Go Home. Отличный дэнс-ритм от Медузы на Европе Плюс. Ну, еще больше танцевальных ритмов сегодня после 8 вечера в нашем плейлисте. Здесь будет Топ Клаб Чарт, здесь будет Резиденс. Так что будем заряжать по полной. Подключайтесь, в 20.00 стартуем. Пока же лучший трек нашего чарта по итогам этой недели — Swim от BTS уже через пару минут.
1: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь: Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: елка на Европе Плюс. Проще, да, проще простого выиграть билеты на концерт Вани Дмитриенко. Здесь на Европе Плюс раздаем. Продолжаем раздавать 100 билетов. В следующем часе прислушайтесь. Может быть, прозвучит специальный сигнал. Такой тонкий намек. Вот. Так что продвигаемся, да. Продвигаемся к финалу этого часа вместе с Ми Мартиной, Туми Ман. И дождемся Дуа Липу, Иллюжен, совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня?
4: Да.
2: Вообще не собирались?
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
10: Ты наша единственная надежда.
9: «Момо» в кино с 4 июня.
11: 12+. Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
12: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: это Мия Мартино в финале часа на Европе Плюс. Ритмичный финал. Дальше продвигаемся тоже очень нескучно. Еще больше классной музыки будем заряжать. На старте Kungs City of West London. Galaxy. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19.00 в Москве.

0: тобою. Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Билетики на концерт Вани Дмитриенко разлетаются очень быстро, в том числе у нас здесь на Европе Плюс. 100 билетов уже почти раздали, очередную пару пригласительных забрала только что Анастасия из города Кемерово. Поздравляем Настю, только что она дозвонилась первой, так что на 2 августа уже точно у нее планы есть. Ну, теперь осталось билеты из Кемерово купить до Москвы, как раз говорит, что собирается съездить летом, посетить столицу. Ну, концерт Вани Дмитриенко, да, в Лужниках будет мощным событием. Попасть на него все еще можно за счет Европы Плюс. Завтра будем раздавать билеты здесь в эфире, так что ловите. И также розыгрыш проходит в нашем сообществе ВКонтакте. Удачи всем!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Сломалось. 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех! За легендой. 8 800 222 07 70.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг 0+.

Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: French Montana, Ever Since You Left Me на Европе Плюс. 19.35 уже в Москве. Скоро будем переключаться на танцевальные электронные ритмы. Через 25 минут 25 лучших клубных треков будем слушать с Тимуром Бодровым. Это Топ Клаб Чарт. Обязательно подключайтесь. Пока же впереди у нас Yearbox. Услышим Graceland. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: здесь. Это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. 100 билетов на его концерт в Лужниках почти раздали мы здесь на Европе Плюс. Завтра еще есть шанс билетики урвать. Так что обязательно слушайте Европу Плюс, ловите специальные сигналы, дозванивайтесь. Пока же движемся к финалу часа вместе с Риановой. Слышим Don't Stop the Music. И Сирил тоже здесь. Fall at Your Feet совсем скоро.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is Your Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: Boys, Don't Stop the Music, это Риана, в финале часа на Европе Плюс. Ну, музыка точно не остановится, особенно танцевальная музыка в ближайшие 4 часа, так как суббота. Топ Клаб Чарт прямо сейчас заряжаем. Встречайте Тимура Бодрова, танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
2: Yeah. 20.00 в столице.

0: Встречайте ТОП КЛАБ ЧАРТ – рейтинг лучших электронных хитов недели. Вы услышите треки, которые разрывают мировые танцполы прямо сейчас. А шоу открывает маэстро Джеймс Хайп с новым бенгером «Serotonin».
1: 25 место.

0: бассейну, а синты растворят все проблемы. Talk to You – шедевр 2026 года от Enada и 54 Ultra. Этот трек в нашем хит-списке уже 11 недель. Сегодня Talk to You на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: И скоро мы, ребята, в резиденции, а там трек, который официально узаконит главный летний аксессуар. Будем слушать Sunglasses at Night в новом прочтении от Rezone и Jack Villa. Вы наверняка помните прошлогоднюю коллабу этих парней Rapture и вот новый трек, что призван повторить или превзойти успех. Rezone, Jack Villa и Sunglasses at Night слушаем сегодня в резиденции.
2: Реклама.
3: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва. Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
6: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
11: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
10: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Каждую субботу на Европе Плюс мощный выброс клубной энергии. Это ТОП Клаб Чарт. И прямо сейчас вторая новинка. «Baby» от Prospa и Murda Beats.
1: 20 место.

0: Crazy за последние годы превратилась в главную музыку британской танцевальной сцены. Ее вокал вы неоднократно слышали в нашем шоу, например, в прошлогоднем хите High On Me, это коллаба с Росси. Ранее она принимала участие в бенгере Some Days от Sony Federer и D.O.D. Прямо сейчас совместка Jay-Z с Calvin'ом Harris'ом, сочный, качающий пиано-хаус-сингл Satisfy. На второй неделе в Top Club чарте этот трек добрался до 18 места.
1: Резиденция.
0: Ну а сейчас время музыки наших резидентов, наших российских диджеев. Встречайте Rezone, вместе с ним Jack Villa, и слушаем Sunglasses at Night.

0: Наши парни Резон и Джек Вилла переосмыслили бессмертный синти-поп 80-х, упаковали его в плотный вибрирующий подвальный бас, и вот мы имеем взрывной тег-хаус «Sunglasses at Night». Ну что, ждете старт этого трека в топ-клаб-чарте?
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И также скоро «Перспектива», рубрика, в которой мы тестируем треки, которые претендуют на попадание в наш дэнс-рейтинг. Будем слушать «Moving to the Sun» от Ужеля, «Alternate»

0: Moving to the Sun — идеальный трек, чтобы готовиться к лету. Свежий подгон от Ужеля, Alternate и Email Angel слушаем сегодня в рубрике «Перспектива».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Еврохит ТОП-40.
10: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
11: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
13: Подробности на europaplus.ru.
14: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Европа.
0: Клаб-чарт
2: на Европе Плюс. 25 главных электронных хитов недели.
3: Каждую субботу на Европе Плюс самые востребованные клубные хиты сезона. Один из них — это One Question от Клуни и Groove Theory.

Яркий представитель современной российской электронной сцены – проект So Why. Изначально он запускался как дуэт, но теперь So Why – это Илья Скворцов. В одиночку он бодрит танцполы и раздает стиль. Трек, которым проект So Why представлен в нашем шоу, называется Feeling. Он вышел на лейбле Дона Диабло Гексагон, и сегодня So Why – Feeling на 15-м месте. Время вспомнить треки, с которых мы начали шоу. Первая новинка на 25-м месте – James Hype – Serotonin. Жестко просели – Basement Jacks, Stefangelo и Where's Your Head At? Они 24-е. Номер 23 – Tommy Wynette – Ready or Not. Goodfella, Treat Warm и Morning Coffee финишировали 22-ми. Долгожители сезона Another и 54 Ultra Talk to You на 21-й позиции. Второе обновление Проспа и Мёрда Битс. Baby старт на 20-й строчке. Рядом новинка от Вайна Конгера In My Mind. Плюс 4 позиции и 18-е место у Калвина Харриса и Джейзи Satisfy. Также прибавили Клуни и Groove Theory One Question на 17-й строчке. Еще один трек от Джеймса Хайпа в хит-списке – это Trigger Finger на 16-й позиции. Наш резидент So Why Feeling финишировал 15-м. И да, если хотите забрать это шоу с собой в машину, на тренировку или на домашнюю тусовку, то включайте подкаст Top Club Chart. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europoplus.ru.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Превращаем твою субботу в главный рейв планеты. Это Топ Клаб Чарт. И здесь Aspire и его Love Again.
1: 14 место.

0: в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Новые герои шоу, проект из Австралии Not Without Friends. Представители электронной сцены Мельбурна Люк Алесси, Джордан Брандо и Уильям Кис. Каждый из них годами строил сольную карьеру, но как полноценная группа парни начали выпускать музыку вместе совсем недавно, около 2 лет. Название проекта Not Without Friends, то есть не без друзей, полностью отражает их философию совместного творчества. В сетах многих мировых диджеев в этом сезоне их ремикс классики нулевых Groove Jet, If This Ain't Love от Спиллера и Софи Элис Бэкстер. Трек от Not Without Friends на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер 1 в России.
2: Точное московское 21:00.

Наше кругосветное путешествие по лучшим фестивалям планеты по самым громким вечеринкам. Это ТОП КЛАБ ЧАРТ и самые востребованные электронные хиты недели. Меня зовут Тимур Бодров. Во втором часе еще 12 бенгеров. Узнаем, смогут ли Проспа и Клуни с работой Free Your Mind удержать трон после 4 недель абсолютного лидерства. И в перспективе ловим летнее солнце, горячие новинки от Ужеля Moving to the Sun. А пока... С нами Дин Тёрли и Acting Tough. 12.

0: «Лала Ленд» — абсолютный монумент в истории электронной музыки, трек 2001 года от Green Velvet. Запись мгновенно тогда стала гимном рейв-культуры и визитной карточкой чикагского электрохауса и техно. Новую версию не так давно выпустили «Медуза», «Genesee» и «Sentia», сделав образцовый фестивальный бенгер специально для стадионного безумия. Итак, Green Velvet, «Медуза», «Genesee», «Essentia» и «Лала Ленд» феноменально стартуют сегодня на 8 месте. Окей, продолжим на 7 позиции, а там нашествие тяжеловесов электронной сцены Нидерландов.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Два часа безумного ритма от лучших диджеев здесь, в главном дэнс-чарте страны. Мы на 7-й строчке. Здесь Afrojack, Lucas & Steve и Control.
1: 7-е место.

И прямо сейчас с нами польская диджейка, которая с самого детства профессионально стучала на барабанах, а теперь перебралась в Майами и разрывает фестиваль «Ультра». Ее зовут Катажина. Катажина, а проще Каша. Но чаще ее имя произносит на английский манер Кассия или Кася. Каша, Кашин, Кейдж в топ-клаб-чарте сегодня на 6-м месте. Ну и теперь переходим к золотому фонду мировой танцевальной сцены. Сегодняшний хит всех времен — это пляжный боевик от Афромедуза. Слушаем Knee Deep Mix на трек «Пасильда».

0: Британский проект «Афромедуза» и германские хаос-мастера «Knee Deep» в рубрике «Хит всех времен». Выпущенный на рубеже 2000 и 2001 годов, этот трек стал синонимом пляжного отдыха, пляжных ночей безумных и официальным гимном встречи лета. «Пасильда» от «Афромедуза» в ремиксе «Knee Deep» только что в рубрике «Хит всех времен». А мы, ребята, из 2001-го возвращаемся в 2026-й. Так, пробежимся по местам с 14 по 6. Позади Aspire, Love Again. На 13 строчке Groove Jet, If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. Номер 12. Тим Тернли, Acting Tough. Плюс 2 строчки и 11 позиция у Криса Лоренса и Эйма, Hotspot. Четверку замыкают Том Долл и Тига, Don't Worry Baby. This ain't the end. Номер 9. Марк Найт, Who, Clap Your Hands. Старт на 8 месте у Green Velvet, Medusa, Genesee, Sentia, La La Land. 8-я неделя в шоу для Afrojack и Lucas & Steve с треком Control закончилась на 7-й позиции. 6-е. Каша и Кашин, Catch. Ну, если вы вдруг пропустили начало шоу, не успели зашазамить какой-то ремикс, без паники. Сегодня после 10 вечера трек-лист будет на нашем сайте. Также там можно послушать и прошлые выпуски шоу. Короче, добро пожаловать в europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурный дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: снимаем сливки с мировых танцполов и заправляем ими ваши колонки. Это ТОП Клаб Чарт. Мы на 5-м месте. Здесь Медуза, Henry Chamomile и Don't Wanna Go Home.
1: 5-е место.

Так уж повелось, мы привыкли к жестким бейс и тек-хаус инструменталам от Фишера, но в этот раз он решил пойти в более мелодичное и массовое русло. Его последний релиз Favor — это безупречная запись, идеально миксующая бешеную клубную энергетику и поп-чувственность Tones and I. За 7 недель австралийцы Fisher и Tones and I с треком Favor добрались до второго места. Мои поздравления. Окей, что далее? Скоро перспектива и пропитанный солнцем вайб в новинке Moving to the Sun от Ужеля.

0: Перспектива.
1: И вот мы в перспективе. На прицеле абсолютная летняя бомба. С нами король латино-хауса Ужель, вместе с ним Имаэл Энджел и Алтронейт. Слушаем, оцениваем.

0: Да, Moving to the Sun — это синоним пляжной эйфории, трек, пропитанный солнцем, плотным басом и гипнотическим вокалом. Ужель, Alternate, Email Angel — сегодняшние герои перспективы, претенденты на попадание в главный дэнс-чарт страны. А сейчас назову треки, что прозвучали в первой пятерке. Это «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Хенри Кемемайла. На четвертой строчке «Dub Dogs», «Fats» и «Zark» «How Does It Feel?». Топ-3 замыкают «Макс Тайлер», «Vintage Culture», «Lil Love», «Freaky One». На втором месте «Fisher» и «Tones and I», «Favor». Ну а теперь время абсолютного триумфа. Встречайте безоговорочного лидера. В пятый раз на вершине топ-клаб-чарта главный клубный манифест этого сезона «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.
1: Первое место.

0: плотный бас, гипнотический ритм и стопроцентная энергия титульного сингла с дебютного альбома Prospa «Free Your Mind». И да, сегодняшний 569-й выпуск стал для британского дуэта триумфальным еще и потому, что сегодня они в нашем шоу представлены сразу двумя релизами. На 20-м месте, если помните, стартовал их трек «Baby». А пока еще раз зафиксируем Prospa, Clooney, «Free Your Mind» номер один в главном дэнс-чарте страны в пятый раз подряд.
1: Топ Клаб Чарт на Европе Плюс.
0: Ну что, 569-й выпуск Топ Клаб Чарта официально вошел в историю, но если есть желание переслушать эпизод, забирайте его в смартфон. С понедельника наш подкаст доступен на сайте europaplus.ru и других подкаст-платформах. Слушайте дома, в дороге, в зале, короче, где угодно. А сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, спасибо всем резидентам. Я Тимур Бодров, желаю вам классной ночи, берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока!
1: Топ Клаб Чарт. Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа, Европа плюс.
1: Residence. Саундтрек твоей субботней ночи.
4: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
5: Лучшие диджеи мира.
6: Hi Russia, this is David Guetta.
7: I am Clapton.
8: Hi Europa Plus, Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: Residence will be back.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso.
8: And you are listening to Residence.
1: Dance Guru. Party Leader.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
7: Sun is up

прислушаться и ни в коем случае не расходимся по домам, поскольку уикенд у нас в самом разгаре, и проведем его так, чтобы в понедельник было что из приятного и позитивного вспомнить. Don't Wanna Go Home — это «Медуза» и Генри Камомил на радиостанции номер один в России, а это я, Олег Шишкин, тот, кто составит компанию до самого утра и неустанно будет снабжать первоклассной музыкой. Уже прямо сейчас на Европе Плюс мод с историей «Намек на нас», Джаспер Форкс, легенда, River Flows in You, а еще Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катрина Райан с танцевальной темой Broken Strings. Начать предлагаю именно с этого. Всем большой привет и отличной ночи!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас, просто шикарная работа Мота здесь на Европе Плюс. Ну а что может служить намеком на классное воскресное утро? А я подскажу, крутой уикенд с Денисом Романовым. Сегодня все по плану, игры, подарки, музыкальные новинки, советы по фильмам и сериалам, и еще дабл хит. Стартуем в 8 утра, советую быть. Ну а прямо сейчас Али Фарбин и Рене Миллер, одни из королей немецкой электронной музыки, с треком Body Talk. Еще услышим Хужеля Сол и Хужеля и Солта, летнюю вещицу Джимейкан и клан Карасел Хит Райд. Буквально через пару минут.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

на стол. Обещаю, услышим Алекса Уоррена и Fever Dream. Также появятся лидеры нашего еврохита прошлой недели Биби Рекса Фейтлес New Religion. А еще больше танцев Sony Fadera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us. А до финала часа с нами Three Doors Down и хит, который десятилетиями возглавляет личные плейлисты меломанов по всему миру. Here Without You, а еще Kyra, Soar. Не пропусти.

0: Алекс Уоррен и Fever 3. Но нет, нет. Тем, кто ложится сейчас спать, конечно же, пожелаем спокойной ночи и приятных сновидений, никаких лихорадочных снов. Ну а тем, кто спать пока не планирует, смело остаемся с нами. Вся ночь в нашем полном распоряжении. И компанию нам составят Marshmallow, Portugal Women с новинкой Phoenix, чуть раньше Imagine Dragons, или как фанаты их называют, любят драконы, Hit Believer. И послушаем Flight Facilities, All Eyes Track Trouble. Так что не уходи далеко.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Феникс, горячая новинка. Это зефирка Marshmello и Portugal Women в наших приемниках, которые в эту пятницу так и не смогли прорваться в наш Еврохит ТОП 40, но ничего страшного. Впереди новая неделя, и кто желает видеть ребят в списке 40 лучших, то не стесняемся, заходим на сайт europaplus.ru и активно голосуем. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, главный синоптик страны — это Майя Мишель появится. Свежий хит на «Малиновой луне». Еще французы, электронный дуэт Оффенбах и Джастин Джесса, трек «Over You». А еще продюсеры Эвелон и Рокстон со стильным саундом «Vertigo» через 3 минуты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Tame Impala и Jenny Dracula. Также K-pop звездочка Son Mi, хит Cynical. И парень, с которого началась группа One Direction, Zayn Malik, Die For Me. Это только малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 2:00.

0: Дракула. Прошу знакомиться, австралийский музыкальный проект Кевина Паркера, Тэйм Импала и звезда из Южной Кореи, участница команды Blackpink Jennie, которые собрались и выпустили этот классный трек, который смело можешь уже добавлять в свой личный плейлист. Далее с нами By India, Хчо и Мод, хит Шаде, чуть раньше легендарный Black Eyed Peas, Where is the Love, еще раньше первая строчка нашего еврохита кей-поп парни BTS, хит Swim, слушаем через 3 минуты.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Шаде. История о таких крутых парней, как Бай, Индия, Хчо и Мод. Здесь на радиостанции номер один в России, в столице 2.33. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что сегодня у нас 31 мая, последний день весны и последний день, когда ты можешь успеть выиграть пару пригласов на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет в Лужниках 2 августа. Поэтому шансы еще есть. Слушай весь день Европа Плюс, дожди специального сигнала, первым дозвонись в эфир и забирай билеты. Еще больше подробностей на сайте europaplus.ru, а я пока загружу еще одну порцию горячих хитов. Обязательно услышим Бруно Марса, I Just Might, мастера соул-музыки Тедди Свимса, хит Mr. Know It All и захватим проект из Финляндии Эбон и трек Hollow.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.